0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Ты слышишь?
2: Конечно, все слышат.
1: Это радио.
2: И такое доброе.
1: Доброе радио для всех.
2: Доброе радио для каждого.

0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дональд Трамп прошел трехчасовое медицинское обследование и заявил, что у него все в полном порядке. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате Соединенных Штатов, проиграл праймериз республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Тем временем Трамп собирается создать в каждом из штатов списки граждан. Это делается для того, чтобы не допустить иммигрантов к голосованию. Но на практике, как это будет выглядеть, никто точно не знает, ведь паспорта есть только у 54% американцев. Сторонникам Трампа начнут платить компенсации за счет налогоплательщиков. Тем временем фонд Совета мира Трампа не получил средств от доноров. На восстановление Газы не потратили ни одного американского доллара. Конец цитата, пишет Financial Times. Байден судится с администрацией Трампа из-за собственных мемуаров. Зеленский написал письмо Трампу и попросил защитить Украину от российских ракет. Власти Украины готовятся еще к 2-3 годам войны, пишет The Economist. Тем временем ВСУ атаковали ракетами Севастополь, Воронеж и Таганрог. В Туапсе под удар вновь попал нефтеперерабатывающий завод. Соединенные Штаты не выдали визу замглавы МИДа России, который собирался на заседание Совбеза ООН. Соединенные Штаты намерены существенно сократить свои вооружения в Европе. НАТО получит меньше самолетов и дронов. И, как пишет со ссылкой на свои источники Der Spiegel, это стало неожиданностью для европейцев. И вот так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. 70 градусов в Филадельфии в эти дни при солнечной погоде, но с четверга будет чуть-чуть попрохладнее, и сильный ветер с северо-запада будет господствовать в Филадельфии в течение нескольких дней, включая и уикенд. При этом столбики потихонечку поползут вниз уже в субботу. Но все это при солнечной погоде и без осадков. В Портленде тепло и уютно при умеренном юго-западном ветре, но в пятницу будет гораздо прохладнее или даже холоднее, градусов на 60 ниже. В небольшого осадка, к тому же, в пятницу возможен дождь, ну а пока солнечно и чудесно.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 AM в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где

0: Нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Порто Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать нас в виде подкастов на Spotify через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Дональд Трамп 26 мая прошел очередное медицинское обследование, которое вновь привлекло внимание к его здоровью, сообщает сегодня американская пресса. 79-летний президент провел более 3 часов в Национальном военно-медицинском центре Уолтер Рид. В Белом доме уточнили, что это были профилактические медицинские и стоматологические проверки. И это уже 4-е публично известное обследование Трампа с момента его возвращения на пост на 2-й срок. Президент стремится продемонстрировать силу и работоспособность, особенно перед промежуточными выборами, которые покажут уровень его поддержки среди американских избирателей. После визита он сам лично написал в соцсетях, что только что завершил полугодовой осмотр и что все окей, все показатели в полном порядке. Конец цитаты. На протяжении десятилетий администрация президента публикует лишь часть результатов медицинских обследований, давая обществу общее представление о состоянии здоровья главы нашего государства. Однако такие данные проходят через Белый дом и обнародуются с одобрения президента, из-за чего возникает вопрос, какую именно информацию в итоге получает общество. Трамп, представляющий республиканскую партию, в следующем месяце отметит 80-летие. Он стал самым пожилым человеком, избранным президентом Соединенных Штатов Америки. Его предшественник Джо Байден, демократ, покинул пост в возрасте 82 лет, отказавшись от участия в президентской гонке 2024 года из-за серьезных сомнений в том, что он способен продолжать работу на посту президента страны. Согласно опросу Washington Post, ABC News, IPSOS, проведенному в апреле этого года, менее половины взрослых американцев считают, что Трамп обладает достаточной ясностью мышления и физической крепости, чтобы эффективно исполнять обязанности президента. Озабоченность физическим состоянием президента, вероятно, сейчас достигла максимума, и возраст – это главный фактор, вызывающий эти опасения. Конец цитаты, сказал доктор Джеффри Кульман, более 10 лет работавший врачом Белого дома при президентах Бараке Обаме, Джорджи Буше-младшем и Билле Клинтоне. По его словам, для президента такого возраста полное обследование обычно включает углубленные проверки работы сердца, скрининг на распространенные виды рака, оценку когнитивных функций, а также базовые показатели, то есть рост, вес и артериальное давление. Белый дом не уточнил, какие именно процедуры входили в обследование, но выразил уверенность в его результатах. Президент Трамп – самый энергичный и открытый для общения президент в истории Соединенных Штатов. Он без перерыва работает над решением проблем и выполнением своих обещаний и находится в отличной форме. Конец цитаты, рапортовал представитель Белого дома Дэвис Ингл. За несколько недель до визита к врачам Трамп заявил, что чувствует себя так же хорошо, как и в 50 лет, хотя при этом шутил о своей любви к фастфуду и минимальной физической активности. Вместе с тем он внимательно относится к тому, как выглядит со стороны. Например, старается осторожно спускаться по трапу президентского самолета, чтобы случайно не упасть и не попасть таким образом в заголовки новостей. Закона, который обязывал бы наших президентов публиковать медицинские данные, не существует. И степень открытости в этом вопросе менялась от администрации к администрации. Предыдущие отчеты о здоровье Трампа критиковали за недостаток деталей. Есть показатели, которые вызывали сомнения у некоторых специалистов. На публичных мероприятиях Трамп нередко появляется с макияжем, скрывающим синяки на руках. В Белом доме их объясняют частым рукопожатием и регулярным приемом аспирина. Иногда он выглядит сонным во время встреч и надолго закрывает глаза, однако сам Трамп отрицает, что он при этом засыпает. Крамп часто заявляет, что блестяще проходит когнитивные тесты и регулярно критикует Байдена, которого даже также обвиняли в снижении умственных способностей. Байден и его команда резко отвергали подобные утверждения. В ряде предыдущих обследований Трамп проходил Монреальскую шкалу оценки когнитивных функций. Тест, используемый для выявления деменции и нарушения мышления, в 2018-2025 годах он получил максимальный результат – 30 баллов из 30. Критики, однако, указывают на сбивчивую манеру выступления Трампа и резкие высказывания, как на возможные признаки ухудшения когнитивного состояния. В прошлом месяце более 30 неврологов, психиатров и других медицинских специалистов, при том, что они не проводили личного обследования, заявили, что Трамп не соответствует требованиям для должности с точки зрения психического состояния и предупредили о нарастающем опасном ухудшении поведения, ссылаясь на объективно наблюдаемые признаки серьезных проблем со здоровьем. Это была цитата. Любые так называемые медицинские специалисты, которые ставят диагнозы на расстоянии или высказывают ложные предположения, а в частности в политических целях, явно нарушают клятву Гиппократа. Конец. Это так сказал Ингл. Как и любой пациент, президент сам решает, какую информацию о своем здоровье раскрывать. Во всяком случае, так отметилась специалист по биоэтике из университета Кентукки Сара Розенталь, изучающий вопросы здоровья глав государств. По ее словам, проблема прозрачности становится острее, поскольку в Штатах избирают все более и более пожилых президентов. Можно ожидать, что о реальном состоянии здоровья любого президента будут сообщать крайне мало, если только он не находится в идеальной форме. Конец цитаты, сказала Розенталь. Она предлагает создать даже независимую медицинскую структуру, которая оценивала бы состояние здоровья президента и лиц, входящих в линию преемственности власти. Первый медицинский отчет во втором сроке Трампа был опубликован в апреле прошлого года. В июле ему поставили диагноз хроническая венозная недостаточность. Это распространенное состояние пожилых людей. При этом при котором кровь застаивается в венах. И на фотографии видно, что у президента бывают отеки стоп, лодыжек и голени. После последнего публичного известного обследования, которое в октябре прошлого года назвали плановым, врач Трампа опубликовал одностраничное заключение, в котором говорилось, что президент находится в исключительно хорошем состоянии, без подробных медицинских данных.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Техас. Джон Корниан, почти 24 года представлявший штат Техас в нашем американском сенате, проиграл праймериз республиканской партии генпрокурора штата Техас Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. И это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Теперь вопрос, поможет ли это республиканцам удержать контроль над Конгрессом на выборах в этом ноябре? Праймериз – это внутрипартийный отбор кандидатов на всеобщие выборы. Это, как известно, могучий инструмент контроля президента над его партией. Когда Трамп высказывается за или против претендента, верная ему база республиканцев практически всегда воплощает в жизнь его пожелания. И это абсолютно нормальный процесс. Обычно почти 100% тех, кого Трамп поддерживает, выигрывает праймериз. И практически все критики президента из числа республиканцев выбывают. Вот кто выбыл в последние месяцы. Конгрессмен Томас Масси из Кентукки, который часто расходился во мнениях с Трампом. А также сенатор Билл Кэссиди из Луизианы, который, кстати, поддержал импичмент Трампа. Джон Корниан – это чрезвычайно влиятельный сенатор, который помогает партии привлекать спонсоров и на всеобщих выборах умеет апеллировать к независимым. И ведущие республиканцы, знаете, убеждали Трампа, что нужно поддержать именно его. И даже были утечки, соответствующие в прессу, что президент, собственно, это и сделает. Корниан теперь всюду подчеркивает свою поддержку президента, но, видимо, Трамп не забыл, что Корнин проголосовал за сертификацию победы Джо Байдена на выборах 2020 года, а в 2023 сказал, что время Трампа уже прошло, и президент критиковал Корнина за недостаточно активные действия в Сенате. И в результате Трамп в последний момент поддержал Пакстона, и тот выиграл праймериз с отрывом в десятки процентов. Кто такой этот Пакстон? Генерального прокурора Техаса один называет настоящим бойцом мага, а другие – погрязшим в скандалах коррумпированным политикам. Вот такие резкие расхождения. Пакстона, кстати, обвиняли в причастности к мошенничеству с ценными бумагами, во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Ему выносили импичмент, но впоследствии оправдали. Жена подала на развод с ним на библейских основаниях, то есть это из-за супружеской неверности. Сторонники Пакстона считают, что он подвергается политическому преследованию со стороны истеблишмента. На посту генпрокурора штата он бескомпромиссно проводил в жизни взгляды мага на иммиграцию, образование, аборты и был всемерно на стороне Трампа во время тяжб об итогах выборов 2020 года. Трамп написал, что Пакстон – это предельно преданный ему боец мага. Конец цитаты. Так чего же ждать нам на выборах в ноябре? Пакстону предстоит в ноябре соперничать с ярким представителем нового поколения демократов Джеймсом Таларико, 37-летним членом законодательного собрания Техаса, студентом пресвитерианской семинарии и бывшим учителем. Он обосновывает свои политические взгляды ссылками на Библию, апеллирует не только к демократам, но и к независимым республиканцам. После победы Пакстона в республиканских праймерис Таларико поблагодарил Корнина за службу сенатором и обратился к его избирателям. Следующими словами я цитирую: «Вам есть место в нашей кампании». Конец цитаты. Республиканцы опасаются, что в противостоянии с Таларико победа Пакстона обойдется партии гораздо дороже, чем если бы это был Корнин. Сторонники Пакстона считают, однако, что он активизирует базу партии перед выборами. И важно учитывать, что Техас – это очень и очень красный штат, в котором демократы не побеждали в общештатном уровне десятилетиями. Это так же, как в Орегоне республиканцы не побеждали также десятилетиями. И Пакстон все равно считается там, в Техасе, фаворитом. В штате, где президент Трамп одержал победу с преимуществом почти в 14 пунктов, Джеймса Таларико не изберут. Конец. Это так говорится в заявлении Комитета республиканской партии. Правда, последний местный опрос показывает очень интересные результаты. Равную поддержку Пакстона и демократа Таларико. По 45% у каждого. Это не шутка. На Калши ставки в пользу Пакстона 55 и 45 за Таларико. Если Пакстон проиграет, получится, что выбор Трампа в праймерис ухудшил положение республиканцев в Сенате. Но если выиграет, президент получит всемерно преданного сенатора, всегда готового вести борьбу за его законодательную повестку. Итак, какая у нас общая картина? Картина вообще получается у нас изумительная, очень интересная. В подавляющем большинстве случаев внутрипартийные разногласия о выборе кандидата, как известно, не играют существенной роли. Лишь незначительная часть выборов на разных уровнях кандидатов до Конгресса по-настоящему соревновательная и захватывающая. В этом году будут избирать 35 сенаторов. Подлинно соревновательными считают около 10 гонок. У демократов и республиканцев по 43-45 надежных или не подлежащих в этом году выборам мест в Сенате. Какие выборы, которые могут решать судьбу Сената помимо Техаса? Ну, это, конечно, Джорджия. Наиболее уязвимый демократ Джон Оссоф идет на перевыборы в штате, который Трамп в 2024 году выиграл с 2% преимуществом. Штат Мэн. Республиканка Сьюзен Коллинз идет на перевыборы в штате, который Камала Харрис выиграла плюс 7%. Мичиган, где демократ Гэри Питерс уходит из политики. Это, кстати, проблема для партии, потому что избранным политикам обычно легче защищать свое место, чем новым побеждать. избиратель их знает. В Северной Каролине республиканец Том Тирис, порой расходящийся во взглядах с Трампом, уходит из политики, а от демократов выдвигается бывший губернатор штата Рой Купер. Аляска – это самый надежный красный штат, то есть республиканский, стала одной из надежд демократов с выдвижением популярной в штате центристской конгрессвумен и представительницы коренного населения Мэри Пелтола. Ну и конкурентные гонки ожидаются в синих, в Нью-Хэмпшире, в Миннесоте и, возможно, в штате Орегон, где тоже интересно разворачивается ситуация, ну и в красных в Огайо и в Айове. Теоретически считалось, что в этом избирательном цикле республиканцы будут фаворитами на выборах в Сенат. Однако недовольство избирателей действиями администрации Трампа, прежде всего в экономике, вызывает у партии все больше и больше опасений, что она потеряет контроль не только над палатой представителей, но и над Сенатом. Так что, скорее всего, вот эти выборы в ноябре будут суперинтересными и суперзахватывающими практически во всех наших необъятных штатах.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну, а тем временем Трамп собирается создать в каждом из штатов списки граждан. И это делается для того, чтобы не допустить иммигрантов голосования. Но как это все сделать на практике, вот в чем вопрос. На самом деле, такая проблема, как голосование неграждан, фактически не встречается на практике. Однако сам президент описывает ее как широко распространенную практику, не приводя, кстати, никаких доказательств того, что мигранты вмешиваются в наши американские выборы, пишет The New York Times. Я думаю, это сильно поможет выборам. Конец цитаты. Уверен Трамп, и он так сказал в марте перед подписанием указа, который поручает Департаменту внутренней безопасности DHS сформировать по каждому штату списки граждан, чтобы использовать их для проверки права на голосование. Подобные идеи, кстати, Трамп продвигает еще с первого президентского срока. В 2019 году он требовал собрать данные о гражданстве после неудачной попытки включить соответствующий вопрос в перепись населения 2020 года. Позже наш президент выступил в поддержку жесткого законопроекта об обязательной идентификации избирателей, который сейчас, кстати, застрял в Сенате. Документ предлагал обязать штаты использовать федеральные базы данных для выявления неграждан. Штаты, где у власти находятся демократы и Организация по защите избирательных прав, подали иски, пытаясь заблокировать указ президента. И среди аргументов: Конституция не дает исполнительной власти прямых полномочий регулировать выборы. На недавнем слушании в федеральном округе в окружном суде в Вашингтоне представители Департамента юстиции Соединенных Штатов признали, что такие списки, скорее всего, окажутся ненадежными для определения права на голосование. Списки граждан неизбежно будут неполными. И в отличие от стран с национальными удостоверениями личности, у нас в Штатах нет единого документа, подтверждающего гражданство. Паспорта, кстати, есть примерно только у половины американцев. По крайней мере, у 54%, если быть точным. Карты социального страхования, которые обычно выдают при рождении, могут быть и у неграждан. Натурализованные граждане не имеют американских свидетельств о рождении, которые подтверждают гражданство право рождения. Единого реестра натурализации также не существует. Так следует из данных Национального архива. И согласно указу Трампа, списки должны формироваться на основе данных о гражданстве и натурализации, записи социального страхования и других федеральных баз. Но, возможно, записи социального страхования в этом помогут. Но, опять-таки, не везде. У некоторых даже нет этого номера, как ни странно, кому-то покажется. Документ предписывает Департаменту внутренней безопасности передавать такие списки штатам. Штатам предлагает, в свою очередь, направлять почтовые службы Соединенных Штатов свои перечни избирателей, имеющих право голосовать по почте, не позднее, чем за 60 дней до федеральных выборов. После этого служба должна возвращать штатам дополнительные списки лиц, зарегистрированных для участия в голосовании по почте. На слушаниях юристы, оспаривающие указ, заявили, что любые такие списки сразу устареют. Представитель администрации признал, что ни один список не будет идеальным. Создание списков граждан на основе федеральных данных может нарушать закон о защите персональных данных. И согласно закону о конфиденциальности 1974 года, ни одно ведомство не вправе передавать данные другому без письменного согласия человека, к которому они относятся. Но есть исключения, правда. Например, если речь идет о законной гражданской или уголовной правоохранительной деятельности. Кроме того, существуют строгие правила для так называемых программ сопоставления данных, когда с помощью компьютерных систем сравниваются разные базы. Представители Департамента юстиции заявили, что власти еще не определились даже, как именно будут исполнять этот президентский указ. При этом планируется соблюсти требования закона о конфиденциальности. И как это будет, они также не объяснили. Федеральное правительство ранее не ввело централизованных список граждан, никогда не вводило. И с 18 века в Штатах используются разные способы подтверждения гражданства, но единого реестра никогда не существовало. Дэвид Бир, директор по исследованиям миграции, и, кстати, он работает в аналитическом центре Кату Институт, предупредил, что использование неточной базы данных может привести к нарушению прав как граждан, так и не граждан. Это напрямую затрагивает наши права. Если все зависит от точности базы данных, проблемы неизбежны. Конец цитаты. Так сказал он. Тем временем Департамент юстиции нашей страны на этой неделе создал специальный фонд с капиталом в почти в 2 миллиарда долларов. Из него предлагается выплачивать компенсацию практически любому представителю правых кругов, считающему, что он подвергся давлению страны предыдущей президентской администрации, сообщает сегодня New Republic. Как и ожидалось, желающих получить эти деньги с фонда оказалось немало. Среди них генеральный директор Майи Пило Майк Линдл и бывший лидер Proud Boys Энрике Тарио. Линдл, защищая то, что сказал Дональд Трамп о выборах 2020 года, фактически потерял почти все и все, что он имел. И в течение нескольких месяцев он использовал все доступные площадки, продвигая эту версию, выступая против компании Dominion Voting Systems и Smartmatic, и утверждал, что разработчики электронных систем голосования участвовали в заговоре, чтобы не допустить возвращения президента Дональда Трампа к власти. И в итоге это обошлось ему в миллионы долларов судебных расходов, а также штрафов, и едва не разрушило его бизнес, построенный на телемагазинах. Теперь Линдл утверждает, что именно эти потери дают ему основания требовать около 400 миллионов долларов компенсации администрации Трампа. Тарио грозило до 22 лет тюрьмы за роль в организации беспорядков 6 января у Капитолия. Однако в прошлом году президент его помиловал. В интервью Miami New Times он заявил, что безусловно подаст заявку на компенсацию. По данным агентства Reuters, он оценивает свои требования в диапазоне от 2 до 5 миллионов долларов. И при этом он сказал, что я не жадный, но вся моя жизнь из-за этого пошла под откос. Конец цитаты. Ну и в очереди стоят и сотни других участников событий 6 января, получивших помилование. И среди них осужденные за сексуальные преступления, применившие перцовые спреи против полицейских, также человек, признанный виновным в растлении несовершеннолетних. Последний, по его словам, обещал своим жертвам деньги из фонда в обмен на молчание. И как минимум один из помилованных участников беспорядков требует 30 миллионов компенсаций, утверждая, что стал жертвой злоупотребления стороны государства. Какой американец скажет: «Боже мой, это ужасно!» Так удивился Бланч в интервью с CNN. «Я категорически не согласен с идеей, что американские налогоплательщики возмущены тем, что человек, пострадавший от политически мотивированного преследования, будь то из-за судебных расходов, потери работы или разрушенной жизни, получает компенсацию, если с ним поступили несправедливо». Конец, так сказал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланч, который не видит проблемы в том, что расходы на такие выплаты ложатся на нас, налогоплательщиков. Наоборот, добавил он, думаю, американцы как раз хотят, чтобы их налоги шли вот именно на такие цели. Конец цитаты. Демократы, конечно, в корне не согласны, они просто в ярости. Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом, за 4 месяца своего существования не получил никаких средств от долларов. Пишет сегодня Financial Times, ссылка на 4 источника. Представители Совета заявили, что вместо использования финансового фонда, который управляется Всемирным банком, организация получает взносы напрямую через счет в банке JP Morgan Chase. Собеседник журналистов отметил, что для финансирования было предусмотрено несколько вариантов, и доноры предпочли использовать другие. При этом, если о состоянии финансового фонда Всемирный банк обязан отчитываться перед донорами и членами Совета мира, то счета в JP Morgan это не касается. Но и представитель Совета мира уточнил, что орган представит финансовую отчетность исполнительному Совету, когда сочтет это подходящим. Конец цитаты. Госдепартамент собирается перераспределить около $1.2 млрд помощи на проекты, связанные с деятельностью Совета мира. Однако эти средства пока не использованы. Еще около $50 млн Госдеп планирует выделить Совету напрямую на операционные расходы, и эти средства пока не перечислены. А самоорганизация, как пишет Financial Times, оказалась в юридическом и политическом тупике. Мирный план Трампа, под реализацию которого создавался Совет, включая три главных цели: разоружение Хамас, вывод израильских войск из Газа и восстановление сектора. И ни по одной из этих целей прогресса нет. На восстановление сектора Газа не было направлено ни одного американского доллара, так как говорят два источника Financial Times. Бывший президент нашей страны Джо Байден подал иск в Федеральный суд Вашингтона на Министерство юстиции в попытке заблокировать публикацию аудиозаписей и расшифровок своих частных разговоров с биографом, записанных в 2016-2017 годах. Передача материалов Министерством юридическому комитету Палаты представителей и консервативному фонду Heritage Foundation запланирована на 15 июня. Эти записи фигурировали в расследовании спецпрокурора Роберта Хура, который в 2023 году изучал обращение Байдена с секретными документами. Экс-президент подозревался в ненадлежащем обращении с секретной информацией. В итоге Хур отказался выдвигать уголовные обвинения. В иске Байден обвиняет Министерство юстиции в неоправданном вторжении в частную жизнь бывшего президента. И каждый американец, включая действующего или бывшего вице-президента, имеет полное право на неприкосновенность частных разговоров, которые он ведет в собственном доме. Конец цитаты написали адвокаты Байдена, имея в виду беседы Байдена в 2016-2017 годах с писателем Марком Звонисером, работавшим с ними над двумя мемуарами. Как утверждается в иске, при администрации Байдена Минюст сам добивался сохранения материалов в тайне, называя их защищенными от публикации в рамках закона о свободе информации. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ведомство изменило позицию и заявило, что передаст материалы комитету Конгресса. Адвокат Байден утверждает, что запрос комитета носит формальный характер и используется лишь для обхода федеральных ограничений на публикацию подобных материалов. Бывший президент требует признать запрос Конгресса недействительным и навсегда запретить передачу записей комитету. Минюст иск пока не прокомментировал.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. Также нас можно принимать на радио KBSFLP. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать нас в виде подкастов на Spotify и через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международной информация. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Владимир Зеленский направил Дональду Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов письмо, в котором он заявил о нехватке системы противовоздушной обороны в Украине. Сообщает Киев Индепендент. Текст письма также опубликовал журналист Access Барак Равид. По словам Зеленского, Украина добилась значительных успехов в защите от беспилотников, но пока не может производить собственные системы противоракетной обороны. Я отстрою. В вопросах противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей и партнеров по всему миру, а в вопросах защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Конец. Тогда я написал Зеленский. Он отметил, что системы Патриот остаются наиболее эффективной защитой от всех типов российских баллистических ракет. И именно в руках Украины системы Патриот доказали нечто чрезвычайно важное, потому что российских ракет можно остановить. Конец. Тогда я подчеркнул президент. Зеленский добавил, что нынешние темпы поставок вооружения по программе PURL больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вас помочь защитить воздушное пространство Украины от российских ракет. Конец. Тогда я резюмировал он. Также Украина получает данные подготовки в России новой волны мобилизации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с военными. И по его словам, Москва поставила задачу увеличить численность войск на оккупированных территориях Украины, прежде всего для компенсации потерь. Я цитирую. Прежде всего, эта мобилизация направлена на компенсацию особенно высоких потерь российской армии на оккупированных территориях Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Мы также располагаем данными о дальнейшем увеличении мобилизации. Именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных предписаний. Конец. Цитата, говорится в посте Зеленского. И, по словам президента Украины, речь идет как минимум о десятках тысяч россиян. Такие шаги Кремля в Киеве расценивают как свидетельство того, что Москва не готовится к реальной дипломатии. Схожие опасения высказывают также и европейские официальные лица. По данным The Wall Street Journal, западные спецслужбы фиксируют, что российская армия теряет около 35 тысяч человек в месяц. Это больше, чем она успевает восполнять за счет контрактников. В Европе опасаются, что при сохранении таких темпов Кремль будет вынужден пойти на новую мобилизацию, а для ее обоснования может пойти на эскалацию конфликта за пределами Украины, например, в странах Балтии. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны. Конец. Это пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники. И по мнению авторов этой статьи, нет причин сомневаться в том, что Украина сможет воевать так долго. В частности, указывает это издание, об этом свидетельствует успешный удар беспилотников вглубь России, стабилизация линии фронта, продолжающаяся поддержка Евросоюза и высокие темпы развития украинской оборонной промышленности. Однако, пишет The Economist, затяжную войну может не поддержать украинское общество, единство которого ослабло, в том числе из-за коррупционных скандалов с участием близкого окружения Зеленского. Кроме того, последствия войны становятся все более ощутимыми для украинской экономики. В первую очередь, это удары по энергетической инфраструктуре. Советник президента Украины Дмитрий Литвин, в свою очередь, назвал опубликованную в статье информацию старым вбросом. Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом контексте о том, как все типа плохо. Конец цитаты. Так и предположил он. Ну, а тем временем сообщается, что украинские военные в ночь на 27 мая атаковали юг России и аннексированы Крым беспилотниками и ракетами. В Севастополе отражение атаки ВСУ началось в районе часа ночи, сообщил назначенный России губернатора Михаил Развожаев. По его словам, город атаковали дронами, а также ракетами Storm Shadow. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Загорелась крыша. Ударная волна также повредила находящийся по соседству 8-этажный жилой дом. В другой части города еще одна ракета повредила неиспользовавшееся административное здание. Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет. Ракетная опасность ночью также объявлялась в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что средства ПВО уничтожили 2 высокоскоростные цели. Пострадавших в результате атаки нет. Телеграм-канал «Астра» пишет, что жители Воронежа после атаки видели дым в районе местного военного аэродрома «Балтимор». В Таганроге, по словам ростовского губернатора Юрия Слюсаря, из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили. В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них находится, кстати, в тяжелом состоянии. По данным «Астра», после удара горит территория авиационного ремонтного завода номер 325. О взрывах в ночь на 27 мая также сообщили жители Туапсе. Глава округа Сергей Байко предупреждал об угрозе атаки беспилотников. В оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки дрона упали на территорию морского терминала, но пострадавших нет. Один из взрывов, который слышали жители, вероятно, произошел в районе нефтеперерабатывающего завода, пишет Астра, изучившая видео. НПЗ в Туапсе в течение последних двух месяцев был неоднократно атакован. После ударов по нему в городе начались сильные пожары и даже выпали нефтяные дожди, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Соединенные Штаты Америки отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который планировал участвовать в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, сообщил постоянный представитель России в организации Василий Небензи. Он уточнил, что российскую делегацию пригласил министр иностранных дел КНР Ван И. Китай, как известно, председательствует в Совбезе ООН с 1 мая. Небензи заявил, что отказ в визе Россия рассматривает, я отстаиваю, как не только как нарушение Вашингтона своих обязательств, но и как вопиющее неуважение к председательству Китая. Конец цитаты. После прихода Дональда Трампа на второй президентский срок дипломатические отношения России и Соединенных Штатов Америки заметно потеплели по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Спецпосланники Трампа неоднократно прилетали в Москву, а Соединенные Штаты временно сняли санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, которого Владимир Путин назначил своим спецпредставителем, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда. В итоге Дмитриев неоднократно летал в Штаты и встречался там со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом. Однако официальным представителям российских делегаций периодически отказывают в визах, по словам Небензи. Случай с Алимовым – это случай, который уже, кстати говоря, не первый.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Соединенные Штаты Америки объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс. Как пишет со ссылкой на источники Der Spiegel, это стало неожиданностью для европейцев. На прошлой неделе представитель Пентагона провел брифинг для высокопоставленных чиновников стран Альянса. На нем шла речь о том, что Соединенные Штаты собираются сократить свои нынешние обязательства в рамках так называемой модели силы НАТО. Ее согласовали вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Модель определяет, с какими военными возможностями стран-членов Альянса главнокомандующие силами НАТО в Европе может иметь прямой доступ для защиты континента. Как отмечает Der Spiegel, в нынешней системе распределения Соединенные Штаты обеспечили примерно половину военных возможностей НАТО. Европейские дипломаты предполагали, что Штаты пойдут на постепенные корректировки, но решение Вашингтона оказалось более радикальным. И вот что Соединенные Штаты Америки, в частности, хотят. На треть сократить количество истребителей для НАТО, предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков, отказаться от предоставления подводных лодок, уменьшить свою часть в обеспечении Альянса разведывательными и ударными беспилотниками. Представители Пентагона на брифинге заявили, что Соединенные Штаты сохранят ядерное сдерживание в Европе, но основную нагрузку по обычной обороне континента должны взять на себя, опять-таки, европейцы, а не Штаты. Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты хотят ослабить свою часть в обеспечении безопасности союзников и переложить это бремя на их плечи, в том числе в вопросе обороны Украины от российской агрессии.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Латвия. Рижский окружной административный суд обязал власти страны предоставить убежище российскому гражданину, который отказывается возвращаться в Россию за страха быть призванным в армию. Об этом пишет сегодня издание «Ковчег» со ссылкой на решение суда. Согласно постановлению суда, заявитель, 19-летний уроженец Украины, его имя, кстати, не сообщается, нигде не обнародовывается, получивший российское гражданство в 6 лет и переехавший в Латвию в 2014 году, и свое прошение об убежище юноша обосновал политическими мотивами, указав, что выступал против войны в Украине, участвовал в проукраинских мероприятиях в Риге, В России молодому человеку грозит призыв в армию, однако он и не хочет воевать против Украины. Изначально миграционная служба Латвии отказала ему в защите, посчитав угрозу преследования надуманной, так как он не получал повестку. Суд с такой логикой, кстати, не согласился. В решении судьи опирались на доклад Европейского агентства по вопросам убежища о положении уязвимых групп в России, вышедший в декабре 2025 года. Суд принял во внимание, что военнослужащих срочников могут отправить в зоны боевых действий, а уклонение от службы грозит уголовным преследованием. Это очень любопытный прецедент, который мы наблюдаем сейчас в Латвии по решению вот этого суда.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость. Экс-глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион выступил с заявлением после своего ареста и последующего освобождения в Чехии. Из его слов следует, что произошедшее с ним – это какая-то спланированная акция. Полиция Чехии, кстати, продолжает расследование этого странного инцидента. Вот что он сказал. Я отсылаю. Дорогие братья и сестры, я вчера вышел из тюрьмы и хотел бы рассказать вам несколько слов о том, что произошло и как это произошло. Конец цитаты заявил митрополит в своем обращении. Как рассказал Иларион, в миру он Григорий Алфеев, он вместе с видеооператором и некой молодой парой прихожан ехал в машине по трассе, когда их начали сопровождать два полицейских автомобиля. Они остановились на заправке, где полицейский забрал у спутников документы, долго их фотографировал, затем начал обыск багажника. Через некоторое время митрополиту показали разложенные в багажнике три пакета и баночку с белым порошком. Полицейский заявил, что они были спрятаны под обшивкой, где находится огнетушитель. Митрополит ответил, что видит эти вещества впервые в своей жизни. Прибывший на место происшествия адвокат зафиксировал нарушение. Обыск якобы шел без видеофиксации, а полицейский работал без перчаток. Тем не менее, Илариону и видеооператору предъявили подозрение в хранении психотропных веществ, надели наручники и отправили в изолятор. После допроса и снятия отпечатков пальцев их перевели в тюрьму, однако на третий день неожиданно для всех отпустили без обвинения и подписок. Вот так взяли и просто отпустили. По словам митрополита, полицейские сообщили его адвокату, что выехали на вызов после получения анонимного письма, где был четко указан маршрут машины и даже местонахождение веществ. В настоящее время следствие продолжается. Будут проверять состав порошка и отпечатки пальцев, но Иларион уверен, что ни его следов, ни следов оператора там не обнаружат. Время, проведенное в одиночной камере, иерарх назвал незабываемыми часами личного общения с Богом. Конец цитаты. Также он пришел к выводу, что любому человеку, у которого есть враги, недоброжелатели, завистники, могут подкинуть вот такие вещества, и это может произойти с каждым. Конец цитаты. Так и заключил Иларион. Так, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Medusa, Astra, радиостанция «Свободная Европа», «Радио Свобода», в настоящее время Delphi. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Погода шикарная в Филадельфии, но в четверг появится сильный ветер, и столбики тюрьмы чуть-чуть поползут вниз. Чуть-чуть. При этом будет солнечно и приятно, но ветер будет весьма ощутимым со скоростью где-то даже до 15 миль в час с северо-запада. В Портленде тепло пока и уютно, при умеренном ветре солнечно, в районе Большого Сиэтла тоже тепло и уютно, и тоже солнечно, тоже при умеренном ветре около 80 градусов по Фаренгейту, но в пятницу резко вдруг станет намного прохладнее, и особенно это будет ощущаться в районе Большого Сиэтла, где, кстати, будет к тому же еще дождливо, при температуре не больше 55 градусов по Фаренгейту. дожди под вопросом в Портленде, быть им или не быть. Вот в чем вопрос, но в любом случае будет прохладная погода. Начинаем с пятницы. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

Я буду проповедовать на тему, которая называется «Проявление Божьего присутствия». Мы начинаем с вами новую серию проповедей, где мы будем говорить о Божьем присутствии. Скажу, что это обширная тема, в Писании много о ней говорится, мы посмотрим, как она проявляется, что значит ее искать, каковы результаты Божьего присутствия. И вначале хотел бы, наверное, поделиться о том, что внутри переживаю иногда вот бремя такое, особенно перед какой-то темой. И это вот одна из них, когда я понимаю, что говоря эту тему, мы затронем некоторые аспекты, которые будут ломать наши устои. Кому-то будет некомфортно слышать некоторые вещи. И я всегда думаю: Господь, ну неужели я должен об этом говорить? Ну почему нельзя говорить на какие-то нормальные темы, с которыми все давно согласны? Но я, друзья, чувствую это побуждение в духе, и сегодня, я думаю, мы с вами поговорим о очень серьезных вещах. Иногда в церкви мы слышим подобные заявления. Самое главное – это Божье присутствие. Наша цель – искать Его присутствие. И в Его присутствии все меняется. Дух Святой, приди. С одной стороны, это хорошее намерение. С другой стороны, в Писании мы читаем, что Бог везде. И Дух Святой уже пришел. И Он в нас. И где двое или трое собраны, там Я среди вас. И вопрос возникает, возможно, мы не поняли Писание, или какого присутствия мы ищем, если оно уже среди нас? И вообще, что такое Божье присутствие? Где и когда его нужно искать? Каковы наши ожидания и вообще зачем оно? В чем смысл? Я думаю, что я вам насыпал достаточно вопросов, а теперь давайте попробуем разобраться. Итак, определение на экране, что такое Божье присутствие. Это реальность самого Бога среди людей. Оно присутствует везде и всегда, но в разных измерениях или проявлениях. Иногда оно проявляется особенно и сверхъестественно, а обычно действует тихо и незаметно. Присутствие Божье – это не просто эмоции или переживания, а Божья близость, которая углубляется через личные отношения с Ним. И если человек ищет Бога сердцем, его присутствие приносит в жизни человека добрый плод. Итак, Божье присутствие очень ценно. Оно, друзья, несет откровение, оно несет прозрение, оно несет преображение, когда мы приходим в Божье присутствие и получаем что-то с помощью Его Слова. Иногда мы можем читать Библию, находиться в служении, но когда приходит вот это прозрение, часто это вот это как раз соприкосновение. Его присутствие, оно иногда пронзает наше сознание, Его Слово проникает очень глубоко. Говоря о Божьем присутствии, иногда проблема возникает в том, как мы его интерпретируем, как оно выражается на основании наших ожиданий. И иногда мы его понимаем однобоко. У нас есть свои шаблоны. Это на основании моего опыта, на основании нашего субъективного мнения. И вот почему иногда происходят такие вопросы: Божье присутствие есть или его нету, Дух Святой действует или он не действует, по мнению кого-то он не действует, по мнению кого-то он действует. Вот давайте попробуем разобраться, что мы имеем в виду. Начнем мы с того, что мы поговорим о гранях Божьего присутствия. У вас на экране

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, и ты там? Сойду ли в преисподнюю, и ты там? То есть, главный вывод, то, что Бог везде. От Него невозможно скрыться, от Него ничего нельзя утаить. Он знает наши мысли, Он знает наши мотивы. Деяние 7 глава написано, Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Интересно. Небо престол мой и земля подножье ног моих. Бог не ограничивается только определенным местом или храмом. Да, храм или церковь в нашем понимании это место, куда приходят все целенаправленно для поклонения Богу, и это правильно, и это хорошо. Но параллельно важно не пропустить, что Бог везде. То есть Он не только в рукотворенных храмах, построенных зданиях. Он и в траке, и на кухне, и на работе, и в спальне, и в Африке, и в Европе, везде одновременно. Небо престол мой, земля подножье ног моих. Представьте себе величие Бога. Мы, как люди, наверное, муравьи, даже не подходящее слово, да, в глазах, песчинки, наверное. И тем не менее, Он нас любит и на нас обращает внимание. То есть, Он вездесущ, значит, Он везде, но мы не всегда Его физически ощущаем. Но мы воспринимаем это верой. Мы верим в существование Бога. Римлянам написано, что сама природа свидетельствует о том, что Бог есть. Итак, первый пункт – Бог вездесущ, везде, всегда, одновременно. Когда мы говорим о Его присутствии, важно это помнить. Вторая грань Божьего присутствия – Он обитает в верующих людях. Сама идея, что Бог, великий Бог, живет в человеке, это настолько сложно вместить. Но это не моя сегодня тема, чтобы объяснять. Попробую вкратце. 1 Коринфянам 6 глава написано, «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога? Вы куплены дорогою ценою». Дорогою ценой имеется в виду ценою крови. Люди, которые после того, которые уверовали в жертву Иисуса Христа, они искуплены этой ценой. Ефесянам 4:30 написано, «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». То есть в нас есть Дух Святой. Каждый рожденный свыше христианин, он имеет Духа Святого внутри. Это происходит в момент перерождения или рождения свыше. Да, это очень сложно объяснить, это очень большая тема рождения свыше. В двух словах, это когда человек признает себя грешным, верою принимает Христа как Господа, Спасителя, и в этот момент Дух Святой поселяется в сердце человека. Человек приобретает другую природу, и эта природа дает верующему способность побеждать грех, жить в свободе от греха, и человек имеет потенциал жить по-другому, стать лучше. Вот почему написано «Не оскорбляйте Духа Святого». Это не просто сила, это не просто дары. Дух Святой – это личность, которая живет в нас, и мы оскорбляем эту личность, когда мы своим поведением, своими словами действуем неправильно. Это все равно, что носить ребенка на своих руках и потом как-то материться, ругаться, не знаю, там, курить. И иногда люди говорят, ну, здесь же дети, здесь же ребенок, здесь же личность, так нельзя поступать. Вот примерно параллель можно провести так вот, и Дух Святой, Он в нас, но мы часто забываем и часто иногда Его огорчаем. Еще можно сказать, что это заветное Божье присутствие. Почему заветное? Потому что оно присуще только верующим людям, рожденным свыше. Только в них Дух Святой живет. Вот почему это такая уникальность. Матфея 18:20, еще один такой важный, известный текст. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот еще одна грань Божьего присутствия.

0: где Христос говорит, что я среди верующих, собранных даже в маленькой группе, во имя Мое, там я, там есть Мое присутствие. Всегда мы ли Его видим физически? Всегда мы ли Его ощущаем физически? Конечно же, нет. Но мы этот факт воспринимаем верой, что и это тоже Божье присутствие. Он среди нас и здесь, и в церкви, но люди по-разному Его переживают. Иногда мы меряем Божье присутствие по толпе, то есть реакция общества, то есть все должны одинаково реагировать, все должны одинаково переживать Бога и Его присутствие. Но, друзья, но если мы так мыслим, то мы ограничиваем Бога. Я хочу повторить. Если мы меряем Бога по толпе, вот в общем, или по моему субъективному мнению, мы ограничиваем Бога. Почему это мы решили? Что Бог, Он действует или не действует, как я это вот со стороны вот так вот посмотрел, и мне стало все ясно. Мы посмотрим некоторые примеры в Писании, что не все так однозначно, как нам кажется. И когда мы говорим о Божьем присутствии, то у нас своя мера субъективного мнения. И вот здесь, друзья, и начинаются у нас иногда вопросы. Результат зависит часто от уровня зрелости человека, от сезона, который проходит он, и от персональной работы Духа Святого в жизни христианина. Я говорю о результате Божьего действия или Его присутствия в общем собрании. Например, помните, Иисус говорит: «Симон Петр, за кого меня люди почитают, а за кого ты меня почитаешь?» И он ему отвечает, Петр отвечает: «Ты Христос». И он ему говорит: «Не плоть и не кровь открыли тебе это». Но интересно, что Иисус Христос же говорил это толпам, люди все его созерцали, его присутствие, все слышали это слово, но почему-то одни поняли, другие нет, одни поверили, другие нет, в ком-то это открылось, а в ком-то нет, но были одинаковые проповеди, одинаковые слова, одинаковое присутствие было, но он говорит: но тебе это было открыто. Интересно, такая важная деталь. Получается, что в одном собрании может быть Божье присутствие или может звучать Божье Слово, но кому-то оно не очень интересно. Кто-то может физически присутствовать здесь, но он на своей волне. У него голова забита суетой, и Божье присутствие важно ценить. Ценить. Да, Бог везде, но иногда Бог позволяет всем или индивидуально пережить Его присутствие. Иногда в одном собрании так и получается. Поэтому, когда мы делаем выводы, что сегодня Дух Святой не действовал. Друзья, когда вы слышите подобное заявление, я хотел бы, чтобы мы все поняли, это очень узкое, ограниченное человеческое мышление. Оно ограничивает Бога. Вот сегодня Дух Святой не действовал. Потому что по нашему субъективному мнению у нас есть шаблоны, как оно должно действовать. Основано на моем личном опыте или представлении Бога. Хотя никто, внимание, никто не знает, что на самом деле происходит в сердце человека. Когда человек стоит в собрании, поднимает руки, это факт, что там глубоко и искренне и лично? Или это просто фарисейская форма? А когда человек сидит и кажется, ни слова, вот никакой. А вот ты знаешь, что происходит у него внутри? Но у нас измерение Божьего присутствия, как будто мы его дозируем, мы его определяем, оцениваем. Или вывод, что сегодня Божьего присутствия не было среди нас, богословски это неверно. Потому что в Писании написано, что Бог среди нас, в нас, где двое или трое собраны, там я среди вас. И вот уже у нас получается конфликт, как будто мы уже противоречим. Как будто мы представляем, когда мы говорим о Божьем присутствии, мы часто представляем одну грань Бога. Вот почему важно, мы сейчас говорим о трех гранях Божьего присутствия. Потому что иногда мы путаемся и сами не знаем, о чем мы спорим, какого присутствия мы ищем, чего мы, что мы имеем в виду. Но проявление Божьего присутствия бывает разное. Поэтому, друзья, нам очень важно понимать, что Бог, Он действует всегда, независимо, мы это чувствуем или замечаем. Иногда бывает, что если чувствуем, значит Бог есть. Если не чувствуем, то Божьего присутствия нет. Это тоже не соответствует Писанию. Потому что Бог, Эммануил, Он с нами, и сие с вами во все дни. Это Писание. Я среди вас, Дух Святой в вас. Это тоже Писание, друзья. Поэтому важно и эту грань усвоить, что Божье присутствие, оно, это настолько глубокая мысль, друзья, это настолько большая тема, не вмещается, я думаю, в человеческий мозг. Как Бог, Дух Святой может в моем таком ограниченном, несовершенном человеке, как он там может быть? И третья грань Божьего присутствия, это он являет свое присутствие. Это когда мы можем осязать Его присутствие, видеть, слышать, чувствовать. Мы как люди, мы созданы Богом, и мы имеем чувства, имеем эмоции. И иногда Бог дает нам пережить Бога, ощутить Его. Несколько вот примеров из Писания, например, Исход 19 глава. Моисей заключает завет с Господом, и там Бог являет свою славу, и написано, мы читаем, громы, молнии, густое облако, и весь народ вострепетал. И дальше написано, гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и гора сильно колебалась. Бог явно показывает свою славу, свою мощь, Божье присутствие явлено. Да, оно везде, но здесь оно явлено, представлено в облаке, гром, гора колеблется, мощно, ярко. Важно отметить, что Божье присутствие – это не только позитивные эмоции. Здесь им стало страшновато. Написано «вострепетали». А когда мы говорим о Божьем присутствии, у нас свое представление. Сейчас все будем радоваться. И так возможно, и по-другому возможно. Еще один пример, Исход 40 глава, написано, что скиния Господня, там тоже сходила Божья слава, наполняла ее. И написано, что ночью и днем перед глазами всего дома Израилева был огонь. Представляете, какое Божье присутствие, которое руководило людьми, оно было видимо и днем, и ночью. И меня просто шокирует. Представьте себе, что эти люди на Бога роптали. Эти люди построили идола, а Божье присутствие среди них в столбе огненном. Как можно, не знаю, там как-то брыкаться, не повиноваться Богу? Как? Ну куда же еще ярче? Оказывается, друзья, что к хорошему можно привыкнуть. Оказывается, что Божье присутствие можно перестать ценить. А еще можно вообще не ценить. И так тоже можно. И так у них получилось. А вы думаете, сегодня так может получиться? Дальше вторая книга Паралипоменон, 5 глава, написано еще тоже о Божьем присутствии. Когда слава Господня наполняла храм, написано, священники даже не могли стоять. Там Библия не уточняет, что случилось. Они упали, или они присели, или сели, или на стенку облокотились, или просто вышли. Но явно физически ощутили, что-то было очень ярко. Дальше Новый Завет, Деяния 4 глава, еще одно явление Божьего присутствия, 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божье с дерзновением». Вот еще одно явление Божьего присутствия. Но это уже здесь, друзья, было точно, тоже сверхъестественно. Проявление Божьей силы. Это все ощутили. Я думаю, что там, когда начало трусить, то там уже все это прочувствовали. Вот как иногда Бог, друзья, действует. как проявляется Его присутствие. Иногда мы Его можем ощущать. Мы рассмотрели с вами три грани Божьего присутствия. Вот на экране у вас эти три пункта, и важно понимать, что Бог проявляет свое присутствие во всех трех. И опасность есть, когда мы говорим о Божьем присутствии, имея в виду только одну грань. Подразумеваем только одно проявление, но Он присутствует в всех трех проявлениях. И когда задается, и когда вопрос, дискуссия Божьего присутствия не было, или там я не чувствовал, его нету или есть, то вы всегда можете сказать, вот Писание, вот три грани Божьего присутствия, оно есть всегда. Чувствуем, не чувствуем, это уже другой вопрос, это иногда. Поэтому следующий у вас вот на экране вот этот вывод, смотрите. Бог присутствует всегда, мы Его не, извиняюсь, первый пункт, Он вездесущ, всегда, не ощущаем, но верим. Второе, Он в верующих всегда, иногда ощущаем и верим. И третье, Он являет Себя иногда, вот тогда мы точно ощущаем и верим. Дальше мы с вами, друзья, поговорим, как Его присутствие проявляется. Это тоже очень интересный вопрос, потому что здесь это связано уже больше с нашей интерпретацией. И вот первый пункт у нас – наша интерпретация и ожидание Божьего присутствия. Есть те, кто интерпретирует Божье присутствие, связывает это с эмоциями, физическими ощущениями, переживаниями, например, как мурашки по коже. Или есть такое по-английски слово «feel good», то есть такое хорошее, приятное ощущение, такой позитивный импульс эмоций. Кто-то ассоциирует это с шумным собранием. Божье присутствие – это значит обязательно громкая молитва. То есть Дух Святой действует только так. В других вариантах Он не действует. Или так, слабенько действует. Другие ассоциируют Божье присутствие в тишине. Когда они чувствуют обличение от Духа Святого, внутренне переживают глубоко это. Кто-то переживает Божье присутствие в общем собрании, а кто-то его намного больше переживает в личной, тайной комнате. Кто-то говорит о Божьем присутствии, он подразумевает, ожидает, что это обязательно включает в себя сверхъестественное действие, то есть исцеление, откровение. И если этого нет, значит, Бог не действует. Значит, Божьего присутствия там нету. А другой человек переживает болезнь, страдания. Кто-то пережил гонение за веру и не увидел сверхъестественного, но остался верным Богу и верит в Его присутствие, пройдя сложный путь. Как Давид пишет, проходя долиною смертной тени, ты со мной. Really? Какая долина? Какие там чувства? А Божье присутствие там есть? Проходя долиною смертной тени, такая болезнь смертная. И он говорит, ты мой пастырь, и ты со мною. А наши шаблоны, Божье присутствие – это только радость. Божье присутствие – это только, значит, все хорошо. Божье присутствие – это какие смертные тени? Божье присутствие – это, значит, всегда позитивные эмоции. А тут, проходя долиною смертной тени, и ты со мной. Значит, получается, Божье присутствие и там, а в нашем представлении оно вот только там. Ну, у каждого по-разному. А кто-то ждет Божьего присутствия от гостей, от спикеров, от помазанников. Они нас заряжают, а затем они уезжают. И потом мы снова ждем новой конференции, нового спикера, новой какого-то духовной жизни. И кажется, мы как бы вот живем от конференции к конференции, от мероприятий к мероприятиям. А кто-то стабильно растет, углубляясь, питаясь Божьим Словом. Не зависит от подобных мероприятий, хотя это хорошо. конференции, проповедники, спикеры, евангелисты – это хорошо. Кто-то переживает его присутствие через радость, а кто-то плачет. Кто-то молится, а кто-то поет, а кто-то молчит. Все перечисленные варианты возможны. Мы по-разному воспринимаем Бога, а очень важно понимать, что Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Я хочу повторить. Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Когда мы иногда можем переживать Бога эмоционально, мы его ощущаем физически. То есть иногда это тепло, слезы, трепет. Иногда это присутствие трудно передать даже словами, что происходит внутри человека. Я лично переживал Бога физически. Это случается нечасто. Я уверен, что многие из вас пережили. И это сопровождалось иногда вот этим таким внутренним наполнением радости, мира, благодати. Иногда вот не хватает слов пережить, вот что человек, чем он наполняется вот в этот, в Божьем присутствии. Для кого-то именно этот момент Божьего прикосновения, явления Божьей славы по-особому повлиял на их решение, на их христианскую жизнь, на их отношения с Богом. И часто это несет хорошие перемены в сердце человека. Вот вам один пример вот этих переживаний Божьего присутствия из Нового Завета. Матфея 17 глава, гора Фавор. Вот Иисус Христос берет учеников, они пошли на гору помолиться. И вот приходит что-то, что они, возможно, не ожидали. И преобразился пред ними. И написано, и просияло лицо его, как солнце. Представляете, свет. Наши фонарики здесь отдыхают. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот реакция, которых там собрались. Петр говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Вау, хорошо нам здесь быть. А что там раздавали? А что там давали? Что там обещали? Ничего не раздавали, ничего не обещали. Просто вот Божье присутствие. И здесь, друзья, мы видим, что явилась Божья слава. По реакции учеников можно сделать вывод, какие чувства их переполняли. Правда? Какие чувства их переполняли, что они переживали? Блаженное состояние. Воскликнул, хорошо нам здесь быть. Это символ духовного восторга, мира, радости, благодати, который человек может ощущать в Божьем присутствии. Петр хотел продлить это ощущение блаженства, Божьей славы. Но здесь, друзья, важно увидеть, что явление Божьей славы, оно было дано не только ради хороших ощущений. Это был момент, который именно и послужил укреплением веры учеников перед предстоящими испытаниями и страданиями. Я хотел бы, чтобы мы увидели образ. Ученики пережили на горе духовную высоту, пережили Божье присутствие. Хорошо быть, почувствовали. И в дух они спускаются с этой духовной высоты на землю, в реальность. И проходят потом, впоследствии, вы знаете, и потрясения, и гонения. И как будто бы Бог присутствовал и там на горе, и там в долине. Но наше представление, когда мы ищем Божьего присутствия, это же, конечно же, разумеется, только на горе. Но Божье присутствие и в долине. Друзья, опасно, когда христиане фокусируются на чувствах, ищут эмоциональных эффектов, хайпа, временного облегчения, такую дозу, в кавычках, духовного кайфа. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, когда люди вот преследуют вот это вот ощущение, эмоции, чтобы было вот это такое, вот заряд такой. И кажется, с одной стороны, ну как бы неплохо, если человек, ему хорошо. Кому жалко, чтобы людям было хорошо, правда? Мне же не жалко. Но я хотел бы, чтобы церковь знала. Я бы хотел, чтобы весь христианский мир услышал, что в этом есть опасность. Когда ищут просто хайпа, духовного хайпа, таблетки. Пришли, друзья, помолитесь, чтобы проблемы решили, чтобы мне стало легче, таблетку ему дал, ему хорошо, а в понедельник полный месс, в жизни полный беспорядок, в жизни никаких перемен, просто эмоции, которые не несут плода. Друзья, вот здесь вот можно перепутать Божье присутствие с фейком. Божье присутствие можно перепутать, вот я хочу предупредить церковь, перепутать можно с фальшью, с преувеличением. И можно также Божье присутствие пропустить, когда кажется, его нету, вот сегодня его не было. Ты знаешь сердца людей? Почему ты так умоляешь Божье Слово? Ведь оно, может, сегодня кого-то так пронзает, а тебя нет. Да, тебя сегодня нет. Но у нас есть как бы вот эти свои, как бы мы так субъективно утверждаем, уверенно, что это именно так. И проблема, когда эмоции остаются без плода, без перемен внутренних. Бывает, что на громком собрании человек думает, что вот это вот оно и есть. Но потом не следует перемен в жизни, плода нету. Поэтому, друзья, нельзя строить теологию на чувствах. Мы люди веры. Да, нам труднее воспринимать Бога верой. Но нельзя руководствоваться чувствами, потому что эмоции – это очень нестабильная штука. Я хочу повторить, эмоции – очень нестабильная штука. И все, кто в браке, это знают. Вот почему, друзья, это должно быть намного глубже. Мы люди веры. Нас называют верующими, а не просто ощущающими, не просто эмоциональными. Да, мы иногда можем переживать Бога, мы об этом уже поговорили. Но вот этого хайпа искать и только за этим видеть Божье присутствие, вот это, друзья, опасно. Это ограничивает Бога. Поэтому, друзья, во время кризиса наши чувства нам не помогут. Не помогут пройти испытания. Если мы меряем, что Бог рядом только когда я его чувствую, во время кризиса это кораблекрушение. Потому что во время болезни, во время долины смертной тени, во время земных обыкновенных проблем, когда чувства не переполняют позитивные, у человека кризис, где Бог, почему оставил, почему не любит, почему Бог не действует, он действует и в долине смертной тени. Он везде и всегда действует. Даже когда кажется, что молчит, Он действует. Но не по нашим шаблонам, не по нашим субъективным мнениям. И во время кризиса не чувства тебя будут держать, а вера. Вера в живого Бога. Поэтому, друзья, вот почему мы сегодня с вами рассуждаем, как же это Божье присутствие мерять или понимать, потому что я уверен, если спросить по залу, как ты понимаешь Божье присутствие? А как оно проявляется? То ожидания, ответы будут разные. Почему? Потому что в церкви есть люди на разном духовном уровне, разной духовной зрелости, с разным духовным воспитанием, с разным опытом и с разным ожиданием. И именно ожидания иногда нам мешают вступать в Божье присутствие. Я повторю, наши ожидания, каким оно Божье присутствие должно быть, как я его должен пережить. Вот эти ожидания, вот эти рамки, вот эти шаблоны, иногда мы это пропускаем, друзья. Важно разобраться сегодня в свете Писания, как же оно проявляется. Сфокусируемся сегодня не на опыте, не на ожиданиях, а именно в Писании, как проявляется Божье присутствие по-разному. Это вот следующий наш пункт. Бог проявляет себя по-разному. Читаем, как Бог себя проявляет громко и сверхъестественно. Деяния 2 глава. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, почили на каждом из них, исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках». Было громко, было слышно, символы огня на головах, явное чудо, сверхъестественно. Деяния 4 глава мы с вами читали, и по молитве их поколебалось место. Вот как может Бог может действовать. По молитве их поколебалось место. А как вы думаете, молитва была громкой или тихой? А вы знаете, иногда вот Писание пишет, что евреи прятались, боялись. Помните, боялись, прятались так вот в дома. Прятались так, чтобы никто не знал, где они. Я помню во времена гонений, когда вот в некоторых домах собирались, и люди начинали молиться, а некоторые говорили: тише, потому что соседи услышат, кегибисты придут, нас арестуют. Говорили: тихо. Вот иногда евреи тогда, в то время гонений, тоже прятались. И я допускаю, что иногда они так вот просто слезы текут, вот просто внутри настолько Бога глубоко переживают, а иногда ни звука. А иногда, я думаю, было и громко. Это были такие восклицания. И вот вопрос, а как это было? Но когда пришло вот это землетрясение, написано, поколебалось место, я думаю, там вопросов по теологии у многих не было, правда? Там уже кто за что держался, кто уже устоял. Там было явное проявление Божьей силы. Но это, друзья, одна сторона медали. Вот иногда мы берем, почему, друзья, я хотел бы, чтобы наша церковь, мы всегда понимали, что нельзя строить свою теологию на однобоко. Что я имею в виду однобоко? Когда мы берем определенные тексты Писания, например, проповедник берет вот этот текст Писания, который я прочитал, и он говорит, Божье присутствие действует вот так. И все, да, вот как оно действует. Вот так вот сверхъестественно, шумно, громко. А если этого движухи нету, значит, не действует. Это, друзья, однобокое Евангелие. Вот почему важно знать правила герменевтики, изучение Писания. Нужно смотреть на все Писание, на все примеры проявления Божьей славы, на все примеры, как Бог действует, и тогда сделать сбалансированный вывод. Сбалансированный вывод. И наоборот, если проповедник берет другую крайность и только так представляет Бога и Его присутствие, он снова попадает в однобокое Евангелие. Поэтому мы с вами посмотрели, как Бог проявляется явно, а теперь как Бог проявляется незаметно. Хотите узнать? Читаем 3 книга Царств, 19 глава. Бог разговаривает с Ильей и говорит, «Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, но не в ветре Господь». Дальше. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня... Стоп. Только что мы читали, что Бог в огне. Вы не забыли? Мы недавно прочитали, что Бог в огне. И вот теория сформировалась. Бог – это только огонь, только явно, только мощно, только землетрясение. И вдруг Бог преподает урок, как мы ограничиваем Бога, как мы однобоко понимаем Его присутствие. И Бог говорит, нет, Бог не в огне. Стоп, так только что был в огне, а теперь не в огне. Именно так. Он настолько разнообразный, индивидуальный, что даже не можем мы вместить в это, в наше сознание. Но наши шаблоны... И дальше. Но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. В другом переводе мягкий шепот. По-английски small voice, gentle whisper. Вау! И это Божье присутствие? Стоп. И это Божье присутствие? Ни огня, ни шума, ни крика, ни ветра. Вот такая тишина, так посмотрел по сторонам. Ну да, да, конечно же, сегодня Божьего присутствия не было. Так вот, пошли домой. Жалко, Дух Святой не действует. Так определили и пошли домой. Серьезно? Ты серьезно? Ты так решил ограничить Бога? И ты так вот всех просканировал здесь, вот, как Он действовал, кого Он коснулся, кого нет. Возможно, тебя не коснулся, я верю. Мы, друзья, привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. Услышьте. Мы привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. А если сверхъестественного не происходит, то Бог не действует. Правда, как иногда нам хочется, Бог, действуй, почему в моей жизни, в моей семье, вот в моих детях, почему этого сверхъестественного не происходит? Почему Бог не действует? Потому что наши шаблоны. Мы поставили Бога, что Он действует только в сверхъестественном. И так может быть. Но может быть. Но не должно всегда только так быть. Если трясет людей или стены, значит, Бог действует. А если не трясет, значит, Бог не действует. Если огонь и ветер действуют, нету, не действует. Проблема, друзья, что мы просто однобоко смотрим на эти все Божьи проявления Его присутствия. И вот этот пример, который мы прочитали, он разбивает идею, теологию, что Божье присутствие – это всегда сверхъестественно. Когда мы смотрим на все примеры, на вот полное Евангелие со всех сторон, как оно может проявляться, вот тогда мы видим, вау, а я так не думал. И это тот же Бог и тот же другим методом проявляется в тишине, мягким шепотом. Он очень разнообразный. Для того, чтобы все это усвоили, Бог как бы, представьте себе, специально перечисляет все символы, которые в других местах Писания упоминаются как символы Божьей силы. И ветер. В день Пятидесятницы написано «как бы ветер». Написано Деяния 2 глава «как бы огонь». Это даже не огонь, то есть слова не могут описать. Там написано «как бы». И эти же символы, и ветер, и огонь, он перечисляет внимательно, осторожно и показывает, но там Бога нет. Чтобы разбить шаблоны, представления, формы, которые у нас устоялись. И тот же Илия, внимание, смотрите, тот же Илия, который молится, на горе кормил, и что сделается? Что происходит? Сходит огонь на жертву. И вдруг, друзья, представьте, какой взрыв мозгов. Чуть позже Бог ему преподает урок и говорит, но не в огне, Господь, но не всегда в огне, не всегда в сверхъестественном, не всегда в землетрясении, не всегда. Нам кажется, что Бог действует, когда это видимо. Вот видимо, значит, Бог действует, а если невидимо, Бог не действует. Вот, друзья, где мы сделали ошибку. Когда невидимо, значит, Бог не действует, а Бог действует. Бог действует. Вот эти тексты Писания. Когда видимо и когда невидимо. Поэтому, друзья, главное, что мы имеем в виду, когда мы говорим о Божьем присутствии. Вот в чем разница. У каждого свое понимание этого Божьего присутствия. Вот почему, друзья, нам важно это увидеть с перспективы Писания. Что есть одна крайность, что Бог это только громко и только собрание громкое. А есть другая крайность. Что Бог это только в тишине. Только в тишине. И по-другому не может быть. А оно может быть. И так может быть. И так может быть. Иногда вот вы знаете, мы рисуем символ Духа Святого. Часто огонек рисуем, правда, да? И это тоже в Писании, взято с Писания. Но из этого же Писания взято, что Бог в шепоте. В шепоте. А как это нарисовать, этот символ? Как вы нарисовали бы шепот? Как бы вы нарисовали вот это, что кажется, ничего не происходит? Кажется, ничего не происходит, но это кажется. Это только кажется. Потому что для нас землетрясение видимо. А другие, как Бог действует, невидимо. Но там тоже Бог. И когда мы говорим о шепоте, или когда мы классифицируем Бога, что Бог не действует, если нету движения, если нету чувств, если нету вот этой шумихи, то мы умаляем Божье Слово. Мы умаляем Божье Слово, и мы ограничиваем Божью индивидуальность. Божье присутствие, оно действует индивидуально. Но я думаю, друзья, что мы думаем, стоп. Если Божье присутствие есть, то оно для всех будет заметно. Есть такая мысль? Если Божье присутствие есть, то все его переживут. Спасибо за вопрос. А теперь давайте посмотрим в Писании. Помните Вифес, да? Иисус Христос приходит в Ефезу. И написано, Иоанна 5 глава, что там лежало великое множество больных. Обратите внимание, великое множество больных. Проверьте у себя дома в Писании. Приходит присутствие Божье. Иисус исцеляет одного. Хочется кричать. Господь, посмотри вокруг. Хочется утверждать, по нашему мнению, когда Божье присутствие приходит, то там все это заметят. Или все ощутят. Во всех оно проявится. Вот приходит Иисус, и все созерцают. Все видят. Присутствие пришло. Но только в отдельных людях оно было явлено по-особому. Вау! А я думал, Божьего присутствия нет у нас в собрании. А в отдельных людях это переворот жизни. 38 лет страдал, и человек получает исцеление. Остальные как в зале. Знаете, вот мы слушаем Слово Божье. Один сидит в собрании, восхищается проповедью, а другой сидит и негодует. Уже негодует. Одного касается, а другого просто как радио слушал. Один получает откровение и прозревает. Знаете почему? Потому что результат зависит не только от проповедника, а от слушателя. Помните, Иисус Христос говорил о разной почве сердца? Семя сеется. Так Христос говорил. Божье Слово всем предлагается. Но там написано почва сердца. У одних плода ноль. Послушали? Ноль. У других на 30%. У других написано на 60%. Так подождите, Божье же Слово. Божье присутствие. Оно же, если оно действует, оно для всех одинаково. Оказывается, не всегда. Оказывается, кому-то 30, кому-то 60, а кому-то просто пришел, сказал, не действует Дух Святой. Потому что забита наш разум забит. Помните, там написано «заботы века». Настолько суетой забит разум и сердце, что туда Божье присутствие, Слово, оно не укореняется. Поэтому, друзья, когда мы говорим об этом шепоте, мягком шепоте, а мы привыкли к шуму, привыкли к потоку информации, всегда должна быть музыка, всегда какие-то видео в телефоне, в Инстаграме, все занимает наше внимание – иногда мы забыли, когда последний раз мы слышали тишину. А вы понимаете, что если это мягкий шепот, о котором мы прочитали в Писании, то значит его можно пропустить. Если это мягкий шепот, его можно пропустить. Бывает, что во время молитвы тишина. И кто-то подходит и говорит: сегодня не было молитвы. Как не было молитвы? Я был на молитве. Не было молитвы. То есть представление Божьего присутствия или молитвы, значит, должно быть только громко. Если нет, значит, этой молитвы нет и Божьего присутствия нет. А вы не думаете, что в том зале были Анны, которые, написано, молились Богу сердцем? И написано, не слышно было, как они произносили. Она произносила уст, даже слов не было слышно. А кто-то фарисейски громко молился, а Иисус говорит: что вы, фарисеи, ты там разберись в своем бизнесе, наладь, а что ты тут так громко молишься? Кого ты пытаешься удивить? Поэтому, друзья, тишины не надо бояться. Потому что Божье присутствие и в огне, и в ветре, и в тишине, и в шепоте. И громкой молитвы тоже не надо бояться. Но потому что мы привязаны к форме, нас иногда это ограничивает. Да, я понимаю, друзья, что форма служения в каждой, в любой церкви, она есть. И кто-то может говорить: вот форма ограничивает. Я хочу вас утешить. Если вы не переживаете Божье присутствие, если вы его не можете пережить в церкви, то дома вы его переживаете каждый день. В своей тайной комнате каждый день его переживаете. Так? Когда мы говорим о Божьем присутствии, очень важна жажда. Очень важна жажда. Жажда из сердца. Жажда. Очень важна жажда. Друзья, еще один момент вот Божьего присутствия. Стефан, Деяния, 7 глава. Смотрите, Стефан, написано, воззрев на небо, увидел славу Божью. Увидел славу Божью. Увидел Иисуса. Когда они побивали его камнями, воззвал Господу и сказал: «Прими дух мой». Друзья, еще одна грань Божьего присутствия, о которой мы точно не думали. Видя Божью славу, переживая его присутствие, Стефан умирает. Написано, он видит Иисуса, а Иисус смотрит на него. Летит один камень, летит второй камень, летит третий камень в голову. И какой вопрос? Иисус, неужели ты будешь просто смотреть? Неужели ты будешь просто смотреть? Вот еще одно проявление Божьей славы. Когда мы говорим, мы хотим видеть Божью славу, мы имеем в виду свое субъективное мнение. Вот она, Божья слава. Одно из проявлений. Интересно, что Стефан не просит «сохрани жизнь». А говорит: «Господи, прими дух мой». Почему? Потому что в его присутствии молитва меняется. Потому что в его присутствии все нас направляет к вечности. Земное остается второстепенным, а вечное главным. Божье присутствие принесло этому мир, смелость, спасение души, но не спасло от земных временных страданий. Хотя он видел. Вот как Божье присутствие проявляется по-разному. По-разному. Поэтому, друзья, Божье присутствие — это про вечное, внутреннее, а не про второстепенное, внешнее и земное. В заключение, друзья, хочу сказать, что в Библии нигде не написано искать Его присутствие, но написано искать Его лица. А в чем разница? А почему именно лица? Об этом мы с вами поговорим во второй части. Мы с вами, друзья, посмотрим, как это практически и к чему приводит, какой результат Божьего присутствия. Об этом во второй части. А сейчас, друзья, хочу пригласить нас искать Его лица. Давайте мы поднимемся на ноги. И давайте мы сейчас настроим свое сердце, чтобы искать Бога не просто по нашим шаблонам и не просто представлять Его присутствие, как мы это понимаем, как нам кажется, когда Бог действует или не действует, а просто начнем искренне Его искать. Искренне Его искать. Искренне Его искать. Пусть это слово, оно ободрит всех тех, кто думает, что Божье присутствие в вашей жизни, в вашем доме Его нету, чтобы мы знали, что оно есть, но проявляется по-разному. Пусть Бог благословит и укрепит вашу веру, друзья. И в этой молитве я призываю вас искать Его не так, как мы представляем, а просто искренне сердцем дать свободу, чтобы мы понимали, что Бог и сегодня может проявиться лично, индивидуально, в каждом по-разному. Аминь.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: NBC News Radio, I'm Jim Roop. The U.S. is reportedly carrying out another round of defensive strikes against Iran. U.S. officials are saying the strikes are in southern Iran. It targeted a military site that was a threat to American forces and commercial traffic. NBC's Gabe Gutierrez reports this defensive action, as well as one over the weekend, begs a big question.
3: Where are we in this ceasefire if every few days there is this resumption of even minor attacks, shooting down some drones, perhaps trying to take out any ground control stations or any individual ships?
2: The officials stress the U.S.-Iran ceasefire still in effect. Alabama officials filing an emergency appeal with the U.S. Supreme Court asking to use a Republican-leaning map for the midterm elections. A federal court has blocked Alabama from using a congressional map that would help the GOP in the race against Democrats. Alabama has asked the Supreme Court to make its decision by Monday. Jill Biden thought her husband, former President Joe Biden, was having a stroke during his pivotal 2024 presidential debate. The debate prompted calls for Biden to drop out of the race after he stumbled and stammered through a number of questions while debating Donald Trump. In a new interview with CBS News, the former First Lady says she was frightened and thought, "Oh my God, he's having a stroke," adding it scared her to death. Biden would eventually exit the race a month later and endorsed Vice President Kamala Harris as the Democrat nominee. The late Matthew Perry's former live-in personal assistant is heading to federal prison. Today, 61-year-old Kenneth Iwamasa was sentenced to 3 years and 5 months behind bars for his role in Perry's ketamine overdose death in October of 2023. It was Iwamasa who injected Perry with multiple doses of the drug before his death. Jim Roop, NBC News Radio. The World Health Organization is calling for a ceasefire in Congo to put health officials in a better position to work on the Ebola outbreak. The head of WHO says it's hard to isolate the sick while bombs are falling. The lineup for America 250 celebration has been revealed. Country music artist Martina McBride, Flo Rida, Vanilla Ice, C+C, Music Factory, and Bret Michaels are among those to perform at the Great American State Fair. Other artists include the Commodores, Young MC, Milli Vanilli, At Moore's Day and the Time, the CEO of Freedom 250 says the performers represent the very best of who we are and the boundless opportunity ahead. Tomorrow is National Hamburger Day, a time to celebrate that iconic American food.
4: I am the Burger Man.
5: Several burger joints are offering specials, including Burger King, where Royal Perks Program members get a free hamburger with a $3 purchase. Shake Shack is offering something similar, but the minimum buy-in is $10. Other deals are available at chains like Sonic, Whataburger, Smashburger, and Checkers. I'm Michael Kastner.
2: In a related story, millions of Americans get food poisoning each year. The Cleveland Clinic is giving tips to try and avoid that now that grilling season is here. The Cleveland Clinic's Beth Zeroni says marinate food ahead of time, but in the refrigerator.
6: Don't leave your food out sitting at room temperature while you're marinating it. If that means marinating it the night before or the day of, but just making sure that if you are marinating anything, you're going to make sure that you keep it in the refrigerator.
2: The Cleveland Clinic says don't use the same cutting board or knives for raw meat and vegetables. The U.S. Department of Agriculture says beef, steaks, chops, and roasts should be heated to 145 degrees inside internal temperature, while ground meats should be cooked to 160 degrees and ground poultry to 165. Jim Roop, NBC News Radio.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
8: 声声有情
9: 1150AM 西雅图中文电台
8: 这里是您的信息中心
9: 这里是您的心灵港湾
8: 这里是您的精神家园
9: 西雅图华人自己的中文电台
8: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
10: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
8: FM98.9 Channel 3。
10: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle， 各位听众大家好，今天是 2026年5月27日星期三， 农历4月11， 我是伊恩，
12: 我是娜娜， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
11: 周三到周五的专题节目 分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
12: 周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、清新校园和艺术人生。
11: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始， 周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。周日节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃了玩乐西雅图以及西城夜话。 您可以通过广播网络手机收听我们的节目，广播频段是AM1150或者HD59.9Channel3，网上收听的网址是1150KKNW.com/listen-online， 手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。汇集天下大事，聚焦华人热点，
9: AM1150 西雅图中文电台 新闻夜线。
12: 下面播报国际新闻。
11: 美以围绕霍尔木兹海峡的紧张局势 5月27日再度升温， 据美方官员称，美军当天在伊朗南部实施自卫性打击， 击落4架伊朗发射飞越霍尔木兹海峡的一次性攻击无人机， 并空袭了阿巴斯港一处无人机地面控制站， 阻止第5架无人机发射， 这已是第3天内第2次类似行动， 也让脆弱停火面临更大压力。 此前伊朗国家电视台争取的一份美伊当初初步协议草案， 内容包括伊朗重开霍尔木兹海峡， 美国解除海上封锁， 并撤出部分军力， 但白宫称相关报道完全捏造。
12: 美国总统特朗普表示，他愿意进行长期谈判，但不会接受霍尔木兹海峡由伊朗控制。他说，没有人会控制他，我们会看着他。伊朗方面则警告，任何违反停火的行动都将遭到果断回应。在海峡局势升温的同时，以色列继续扩大在周边地区的军事行动，路透社报道，以色列军方宣布将黎巴嫩、扎赫拉尼和以南大片区域列为战区，并要求当地居民向北撤离。这一地区面积约2000平方公里，相关命令显示以色列与真主党的冲突仍在扩大。此与同时，美联社报道，哈马斯证实其新任军事议领导人穆罕默德·奥德 在以军对加沙城的空袭中身亡，他和妻子和两名子女也在袭击中丧生。以色列方面称，奥德参